Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ» – первое областное радио.

0: Новости Иваново ФМ. Первое областное радио.
1: Мы познакомились с тобой позапрошлой весной. Уже на следующий день ты привела.

узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал.

0: работе. С вами Иванова ФМ.
1: Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх.

Нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один пусть мой, среди невзятых рубежей.

моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

0: Радиоканал «Иваново-ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L-TU-3700-374 для слушателей старше 16 лет.
1: Слушайте «Иваново-ФМ» – первое областное радио.

Вся городская жизнь моя, как Достоевский. Старушки в коммуналке, рекламы, витражи, но средь Карелии и Дальнего Востока.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. На отдыхе с вами «Иваново ФМ».

0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 70%, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду, температура днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Реклама на Иваново FM. Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: Мясной гурман.
5: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
6: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления парапланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
7: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольная. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольная. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Владимирская область, село Чиликово, УКН 13-233-50-263.
9: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
10: Ищите надежный садовый инструмент? Тогда вам к нам. Магазин «Мастак». Широкий ассортимент триммеров, газонокосилок, культиваторов, измельчителей и ручного садового инструмента известны мировых брендов. Качество, надежность, гарантия. Магазин «Мастак». Смирнова 2, Пассаж и в mastak.ru.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: «Занавес времени». История государства российского. Что было в этот день, 20 июня.
1: Год 1881.
2: В Нижнем Новгороде была проведена первая в России линия телефонной связи. Ее длина составляла 1547 метров. Она соединила Георгиевскую пристань реки Волги с квартирами директоров-распорядителей пароходного общества «Дружина». На пристани были установлены 4 аппарата системы «Сименс» и 2 таких же у директоров-распорядителей. В 1885 году в Нижнем Новгороде оборудовали и первую городскую телефонную станцию на 50 номеров. Спустя 10 лет была установлена вторая телефонная станция на 200 абонентов. К началу 20 века емкость городской телефонной сети насчитывала 444 номера. Ручное обслуживание абонентов телефонистками было ликвидировано только в 1929 году. Тогда на ГТС установили 4 коммутатора по 450 номеров каждый и ввели в строй 1800 новых телефонных номеров. В 1935 году вступила в строй новая ЭТС, обеспечивавшая уже 6 тысяч горожан. В начале 1960-х годов начался переход ГТС с 5-значной на 6-значную нумерацию. Затем в эксплуатацию были приняты первые ЭТС декадно-шаговой системы, которые значительно сократили время соединения и улучшили качество связи. Благодаря этому емкость городской сети за 5 лет удвоилась и составила 60,5 тысяч номеров. В 1981-82 годах в городе впервые в СССР были проведены испытания волоконно-оптической линии связи длиной 1895 метров.
1: Год 1945.
2: В Москву из Берлина доставлено Знамя Победы. Впервые идею вознести красный стяг над столицей поверженной Германии высказал Иосиф Сталин 6 ноября 1944 года на торжественном заседании в Москве в канун празднования очередной годовщины Октябрьской революции. Тогда же он принял решение, что при штурме Берлина над зданием германского Рейхстага нужно будет поднять Знамя Победы, которое будет символизировать окончательное крушение нацизма. Вскоре по образцу государственного флага СССР было срочно изготовлено 9 экземпляров Знамени Победы по числу дивизий, штурмовавших Берлин. Флаг номер 5, ставший Знаменем Победы, несла группа из 3 бойцов во главе со старшим сержантом Ивановым. Вечером 30 апреля 1945 года под крышей Рейхстага появился красный флаг, а вслед за этим было поднято еще 2 таких же знамени. На следующий день Знамя Победы перенесли на стеклянный купол здания. Там она находилась до Дня Победы 9 мая 1945 года, после чего хранилась в штабе 150-й дивизии. 20 июня 1945 года Красное Знамя Победы на особом транспортном самолете было доставлено в Москву.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново ФМ.
4: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
5: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
6: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
7: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
8: Имплантация зубов от хороших докторов.
9: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
10: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ДМК на строителей 76.
11: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
12: Только в нашем городе новый магазин «Бананза». Оденься стильно всей семьей, потратив всего 1000 рублей. Для вашего выбора

0: напротив фонтана. Бананза. Оденься ярко, трать разумно.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций.

0: со всей страны. Комфортный палаточный лагерь, бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Слушайте Иваново FM.

0: Иваново FM.
1: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. От белой кружки черный чай,

0: Иванове 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 70%, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду, температура днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю.

0: Спонсор рубрики — компания «ДАЗ Авто» ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. «ДАЗ Авто» поможет всегда. Огромный выбор запчастей для «Ауди», «Шкода», «Фольксваген» и ремонт в одном месте. На Куконковых, 48. «ДАЗ Авто», 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джелан J6 поступил в продажу. Это первая модель новой российской марки. Машину на базе J-Q выпускают на заводе в Ленинградской области. J6 – это компактный кроссовер, который составит конкуренцию Havail Jolion и Tenet T4. Он оснащается роботизированной коробкой передач. Привод передний, цена в базе 2 миллиона 300. «Москвич» оснастит кроссовер М70 полным приводом. Сейчас новая версия проходит сертификацию. Напомним, в этом году «Москвич» вывел на рынок две новые модели. Они комфортнее и дороже прежних. Выпущены в сотрудничестве с новым партнером. На первом этапе М70 был доступен только с передним приводом. Скоро появится полный. В перечень автомобилей для такси добавили еще одну модель – G-Tour X70. Уже давно продается в России, но местную сборку на заводе в Калининграде наладили недавно. Машина стоит около 2,5 миллионов рублей и ориентирована на такси класса «Комфорт Плюс». Среди конкурентов этой модели – Tenet T7 и Havail F7. Недавно в России стартовали продажи Mazda CX-50. Кроссоверы возят из Китая. По современным меркам они выглядят устаревшими. Экраны в салоне небольшого размера, набор функций не слишком богатый, нет даже обогрева. Но консервативных автолюбителей порадует аналоговое управление функциями и привычная японская эргономика. Подробнее в тест-драйве Mazda CX-50 на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: Любовь и...
5: золото на Иваново FM.
6: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
4: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
5: с бриллиантами.
6: Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
7: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». События всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт, лекторий. Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
1: Росстрой.
0: 57-71-17.
2: Выгодно?
1: Да.
2: Где?
1: В высшей лиге.
3: Мороженое Минское 80 граммов 47,90. Квас Белиндеевка 1,5 литра 109,90. Цены в рублях по карте с 15 по 30 июня в высшей лиге.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: «Золото» на Иваново-ФМ.
1: Всем добрый день. В студии Елена Лебединская. Попробуем дозвониться очередному участнику. Алло, как вас зовут? Готовы прямо сейчас признаться в любви?
2: Здравствуйте, меня зовут Андрей. Я хочу признаться в любви своей дорогой, любимой, самой замечательной жене Ирине. У нас двое детей. Дорогая моя Иришка, я тебя очень-очень сильно люблю. Ты мое счастье. Ты мой спутник по жизни, который всегда со мной вместе. Я тебя очень-очень-очень сильно люблю. Ты моя самая единственная, любимая, обожаемая жена.
1: Поздравляю! Вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами, которые мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу ВК Иваново ФМ, регистрируйтесь по QR-коду и участвуйте в нашем грандиозном розыгрыше призов.
3: Любовь и
0: золото на Иваново ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.
5: С вами Иваново-ФМ.

0: Реклама на Иваново FM. «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
1: Входные двери от 19 тысяч есть в ТМК на Строителей 76.
2: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13

0: туроператоров со всей страны. Комфортный палаточный лагерь, бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иванове 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. При ремонте дорог в Ивановской области начали внедрять передовые технологии. Крупная российская компания построила завод под Шуи и производит там современные виды асфальтобетона. Как сообщает правительство, эти стройматериалы позволяют продлить срок службы дорог. Их уже использовали при реконструкции магистралей Иваново-Рожного-Иваново. Инновационное покрытие в этом году также появится на трассах Ростов-Иваново-Нижний Новгород и Кинешма-Юревец-Пучиш-Пурих. Ивановские власти выделили на строительство поликлиники в микрорайоне Авдотино дополнительное финансирование. Сумма субсидии выросла до почти 152 миллионов рублей. Напомним, медучреждение относится к Куваевской больнице. Его начали возводить в рамках нацпроекта 3 года назад, однако в сроки уложиться не получилось. В конце 2025-го региону выделили на достройку из федерального бюджета почти 500 миллионов. Контракт заключен с ивановской компанией, завершить работы должны до конца этого года. Ивановская область ухудшила позиции в общероссийском рейтинге социально-экономического положения. Очередное исследование провели аналитики агентства РИА Новости. Специалисты изучили объем производства товаров и услуг, оборот розничной торговли, смертность трудоспособного населения, уровень безработицы и другие показатели. По итогам прошлого года наш регион опустился на одну строчку вниз и занял 57 место из 85. У большинства наших соседей ситуация традиционно лучше. Отстает только Костромская область. А в лидерах на протяжении уже многих лет Москва и Санкт-Петербург, а также Татарстан и Подмосковье. О развитии событий в наших следующих выпусках с вами был Данила Раскатов.

0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 70%, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду, температура днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: идет дождь.
1: Слушайте Иваново FM, первое областное радио.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 20 июня.
1: Год 1881.
2: В Нижнем Новгороде была проведена первая в России линия телефонной связи. Ее длина составляла 1547 метров. Она соединила Георгиевскую пристань реки Волги с квартирами директоров-распорядителей пароходного общества «Дружина». На пристани были установлены 4 аппарата системы «Сименс» и 2 таких же у директоров-распорядителей. В 1885 году в Нижнем Новгороде оборудовали и первую городскую телефонную станцию на 50 номеров. Спустя 10 лет была установлена вторая телефонная станция на 200 абонентов. К началу 20 века емкость городской телефонной сети насчитывала 444 номера. Ручное обслуживание абонентов телефонистками было ликвидировано только в 1929 году. Тогда на ГТС установили 4 коммутатора по 450 номеров каждый и ввели в строй 1800 новых телефонных номеров. В 1935 году вступила в строй новая ЭТС, обеспечивавшая уже 6 тысяч горожан. В начале 1960-х годов начался переход ГТС с 5-значной на 6-значную нумерацию. Затем в эксплуатацию были приняты первые ЭТС декадно-шаговой системы, которые значительно сократили время соединения и улучшили качество связи. Благодаря этому емкость городской сети за 5 лет удвоилась и составила 60,5 тысяч номеров. В 1981-82 годах в городе впервые в СССР были проведены испытания волоконно-оптической линии связи длиной 1895 метров.
1: Год 1945.
2: В Москву из Берлина доставлено Знамя Победы. Впервые идею вознести красный стяг над столицей поверженной Германии высказал Иосиф Сталин 6 ноября 1944 года на торжественном заседании в Москве в канун празднования очередной годовщины Октябрьской революции. Тогда же он принял решение, что при штурме Берлина над зданием германского Рейхстага нужно будет поднять Знамя Победы, которое будет символизировать окончательное крушение нацизма. Вскоре по образцу государственного флага СССР было срочно изготовлено 9 экземпляров Знамени Победы по числу дивизий, штурмовавших Берлин. Флаг номер 5, ставший Знаменем Победы, несла группа из 3 бойцов во главе со старшим сержантом Ивановым. Вечером 30 апреля 1945 года под крышей Рейхстага появился красный флаг, а вслед за этим было поднято еще 2 таких же знамени. На следующий день Знамя Победы перенесли на стеклянный купол здания. Там она находилась до Дня Победы 9 мая 1945 года, после чего хранилась в штабе 150-й дивизии. 20 июня 1945 года Красное Знамя Победы на особом транспортном самолете было доставлено в Москву.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново ФМ.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
9: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
10: Любовь и...
11: Золото на Иваново-ФМ.
12: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
13: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
11: С бриллиантами.
12: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
14: Бегам для вас. Триммер аккумуляторный. Фаворит для травы 21 вольт. В комплекте с двумя аккумуляторами 1990 рублей. Бегам.
15: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
16: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компании. Концерт «Виктории». Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
17: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления парапланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
18: В магазине «Мастак» есть все к сезону. Лопаты, грабли, тележки, культиваторы, мотоблоки, триммеры, газонокосилки, измельчители веток, насосы, шланги. И еще много-много всего. Ждем вас в магазине «Мастак», Смирнова 2.
19: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: дома. С вами Иваново ФМ.
1: Любовь и
2: золото на Иваново ФМ.
3: Всем добрый день. В студии Елена Лебединская. Попробуем дозвониться очередному участнику. Алло, как вас зовут? Готовы прямо сейчас признаться в любви?
4: Здравствуйте, меня зовут Любовь. Я хочу передать свое признание любви своему любимому мужу Константину. Хочу сказать тебе, мой дорогой, люблю тебя безумно. Эти 2 года я рада быть рядом с тобой.
3: Поздравляю! Вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами, которые мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу ВК «Иваново ФМ», регистрируйтесь по QR-коду и участвуйте в нашем грандиозном розыгрыше призов.
1: Любовь и
2: золото на «Иваново ФМ».
0: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжск.

0: слушаете Иваново FM, первое областное радио.
1: Здравствуй, еще раз здравствуй, привет, красавцы, здравствуй.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
4: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
5: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club, Фрунзе 5А, телефон 590-550.
6: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
7: Лечим зубки, не робея! У Стволыгина Андрея!
8: Телефон 59-29-49.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ТМК на Строителей 76.
11: В честь празднования Собора Святых Ивановской Митрополии в Успенском кафедральном соборе города Иваново на улице Смирнова будет открыт доступ к ковчегам с мощами святых Леонтия Михайловского, Симона Юрьевецкого, Макария Унжинского, Владимира Введенского и Алексия Ёлнацкого. Доступ к святыням будет открыт с 7 до 20.00 с 19 по 21 июня.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Спонсор рубрики — компания «ДАЗ Авто» ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. «ДАЗ Авто» поможет всегда. Огромный выбор запчастей для «Ауди», «Шкода», «Фольксваген» и ремонт в одном месте. На Куконковых, 48. «ДАЗ Авто», 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джелан J6 поступил в продажу. Это первая модель новой российской марки. Машину на базе J-Q выпускают на заводе в Ленинградской области. J6 – это компактный кроссовер, который составит конкуренцию Havail Jolion и Tenet T4. Он оснащается роботизированной коробкой передач. Привод передний, цена в базе 2 миллиона 300. «Москвич» оснастит кроссовер М70 полным приводом. Сейчас новая версия проходит сертификацию. Напомним, в этом году «Москвич» вывел на рынок две новые модели. Они комфортнее и дороже прежних, выпущены в сотрудничестве с новым партнером. На первом этапе М70 был доступен только с передним приводом. Скоро появится полный. В перечень автомобилей для такси добавили еще одну модель – G-Tour X70. Уже давно продается в России, но местную сборку на заводе в Калининграде наладили недавно. Машина стоит около 2,5 миллионов рублей и ориентирована на такси класса «Комфорт Плюс». Среди конкурентов этой модели – Tenet T7 и Havail F7. Недавно в России стартовали продажи Mazda CX-50. Кроссоверы возят из Китая. По современным меркам они выглядят устаревшими. Экраны в салоне небольшого размера, набор функций не слишком богатый, нет даже обогрева. Но консервативных автолюбителей порадует аналоговое управление функциями и привычная японская эргономика. Подробнее в тест-драйве Mazda CX-50 на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
4: Реклама на Иваново FM.
5: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
6: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
7: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая?
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
11: «Мясной гурман».
12: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
13: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
14: Нужны окна на века? Беги на «Строителей 76» в компанию ТМК.
15: За рулем к свободе с «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
16: ООО «Судоснегивала», Владимирская область, село Чирикова, ОПН 13-333-50-263.
17: Любовь и...
18: золото на Иваново-ФМ.
19: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
20: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
18: С бриллиантами.
19: Все подробности в ВК «Иваново-ФМ» и по телефону 901-501. 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления пропланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
17: Только в нашем городе новый магазин «Бананза». Оденься стильно всей семьей, потратив всего 1000 рублей. Для вашего выбора новый

0: Напротив фонтана. Бонанза. Оденься ярко, трать разумно.
1: Ищите надежный садовый инструмент? Тогда вам к нам. Магазин «Мастак». Широкий ассортимент триммеров, газонокосилок, культиваторов, измельчителей и ручного садового инструмента известных мировых брендов. Качество, надежность, гарантия. Магазин «Мастак». Смирнова 2, Пассаж и в mastak.ru.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договору для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
4: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иванова 28-00-66. 28-00-66.
5: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
6: Окна, двери, потолки, расстрой.
7: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
6: Росстрой.
7: 57-71-17.
8: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
9: Имплантация зубов от хороших докторов.
10: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин».
11: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
12: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
13: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт, лектории. Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, с вами в пути Данила Раскатов. Я познакомлю вас с наиболее интересными дорожными новостями за неделю.
0: Официальная информация.
1: При ремонте дорог в Ивановской области начали внедрять передовые технологии. Крупная российская компания построила завод под Шуей и производит там современные виды асфальтобетона. Как сообщает правительство, эти стройматериалы позволяют продлить срок службы дорог. Их уже использовали при реконструкции магистралей Иваново-Рожного-Иванково. Инновационное покрытие в этом году также появится на трассах Ростов-Иваново-Нижний Новгород и Кинешма-Юревец-Пучиш-Пурих. В Иванове продолжают выкашивать траву на общественных пространствах. Как сообщает мэрия, работы разбиты на этапы. Первый уже завершен. В порядок привели основные городские магистрали, а также скверы и зеленые зоны. Второй этап ориентирован на внутриквартальные территории. На неделе бригады работали на Батурина, Демидова и Дунаева. В плане выкосить траву вдоль дорог на 40 улицах. Ивановская область намерена повышать привлекательность региона. На днях «Наш край» и онлайн-сервис путешествий «Туту» подписали меморандум о сотрудничестве. Соглашение направлено на создание новых возможностей для путешественников и привлечение деловых гостей. Стороны будут делиться аналитической информацией, создавать тур-маршруты и программы.
0: Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов мы продолжаем наш недельный обзор. В Ивановской области пополнится парк общественного транспорта. Департамент дорожного хозяйства планирует закупить 32 городских пассажирских автобуса. Лоты разместили на сайте госзакупок. Всего на покупку машин планируют потратить более 345 миллионов рублей. Среди требований вместимость до 50 человек. Также автобусы должны быть красного цвета и ездить на природном газе. Судебные приставы Ивановской области взыскали с дорожно-строительной организации почти 5 миллионов рублей. Фирма компенсировала моральный вред за смертельное ДТП, причиной которого стал гололед и разбитая дорога. Добровольно погашать задолженность руководство компании не спешило, поэтому стражи закона арестовали ее счета, недвижимость и спецтехнику. Но даже эти меры не побудили должника к оплате, в итоге деньги были принудительно списаны и перечислены участникам аварии и семье погибшего. В Иванове продолжается ремонт тротуаров. Подрядчик приступил к исполнению контракта в начале июня и уже выполнил работы на проспекте Ленина в районе домов номер 47 и 102. Дорожники меняют асфальт и плитку, устанавливают новые бордюры. В планах обновить пешеходные дорожки на улицах Ивановской, Парижской коммуны и других. Гарантия составляет 3 года с момента приемки, сообщили в мэрии.
0: Дорожная хроника.
1: У микрофона Данила Раскатов.

0: наказание за нетрезвую езду. В Ярославской области на некоторых АЗС ввели ограничения на продажу бензина. Тем временем российские власти нашли решение проблемы нехватки топлива. Правительство разрешило части нефтеперерабатывающих заводов выпускать для внутреннего рынка бензин и дистопливо класса Евро-5, но с показателями Евро-3. Такое послабление было разрешено еще осенью прошлого года, и по данным Коммерсанта, в мае его действия пролонгировали. Эксперты отмечают, что это может смягчить локальные дефициты, но не исключают рисков для автовладельцев, так как в таком топливе допускается, в частности, большее содержание серы. В Кинешме мотоциклист отправился в тюрьму за нетрезвую езду. Кинешанца ловили пьяным за рулем трижды. Во всех случаях он отказывался от метасвидетельствования и не признавал вину. Как сообщили в пресс-службе областного суда, на днях мужчину приговорили к 9 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, его снова лишили водительских прав на 2,5 года. Мотоцикл нарушителя конфисковали.
1: Дорожная хроника на Иваново ФМ.
0: Продолжаем подводить дорожные итоги недели в студии Данила Раскатов. Минпромторг расширил список допущенных к работе в такси машин, добавив в него кроссовер G-Tour X70+. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает российская газета. В последний раз список корректировали в марте, тогда в него добавили 3 модели Havail, а также Tenet T7, который производится в Калуге. Напомним, новые требования к автомобилям для такси действуют с 1 марта. Машины должны соответствовать установленному уровню баллов локализации или быть произведенными в рамках специального инвестиционного контракта. Изначально в перечень включили авто марок «Лада», «Соллерс», «Эволют», «Воя», «Москвич» и «Ума-5». Ивановская прокуратура взыскала компенсацию с маршрутчика за ДТП с ребенком. Авария произошла прошлым летом на улице Громобоя. Водитель автобуса, не справившись с управлением, столкнулся с автомобилем «Амода». В результате 9-летняя пассажирка маршрутки получила травмы и была госпитализирована. После инцидента девочка испытала сильный испуг и до сих пор боится ездить на общественном транспорте. Суд обязал виновника ДТП выплатить в пользу несовершеннолетней компенсацию морального вреда в размере 25 тысяч рублей. Автомобилистам напомнили об опасности гидроудара во время сильных ливней. По словам экспертов, он может произойти, если вода попадет в мотор через воздухозаборники. В этом случае водителю грозит дорогой ремонт двигателя. Специалисты советуют не пытаться проезжать глубокие лужи. Безопасная глубина обычно не превышает 12-14 сантиметров. Если вода доходит до середины колеса, лучше не рисковать. В крайнем случае ехать нужно осторожно и медленно.
1: Дорожная хроника на Иваново ФМ.
0: В студии Данила Раскатов мы продолжаем наш недельный обзор. В Иванове проверили наличие тентов при перевозке сыпучих грузов. Рейд прошел на улице Суздальской. В ходе проверки инспекторы выявили 3 нарушения. На водителей грузовиков составлены протоколы. Напомним, по правилам благоустройства на территории областного центра запрещается перевозка грунта, мусора, листвы и спила деревьев без покрытия их брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение дорог. Размер штрафа от 2 до 40 тысяч рублей. Экзамен по оказанию первой помощи при ДТП может стать обязательным при обучении в автошколе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ правительства. Тест планируют снимать на видео. Обучением будут заниматься Минпросвещение, МВД и региональные власти. Еще осенью в Госдуме заявили о намерении установить контроль над тем, как в автошколах проходит обучение будущих водителей навыкам первой помощи. По словам парламентариев, во многих учебных учреждениях этому вопросу не уделяют должного внимания или вовсе не проводят такие занятия. Беспилотные такси могут появиться в новых районах Москвы уже в этом году, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Минтранса. Всего в 2026 по столице будут ездить 200 таких машин. Половину из них планируют сделать доступными для заказа, остальные будут использовать для развития технологии. Сейчас сервис тестируют в Москве, Иннополисе и на федеральной территории Сириус. Зону испытаний будут постепенно расширять. Подошел к концу итоговый выпуск «Дорожной хроники». С вами был Данила Раскатов. Хороших выходных и удачи на дорогах.
1: дорожная хроника.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Мити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: А, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: Мясной гурман. Это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: Мясной гурман.
7: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
8: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
9: Акция до конца месяца.
10: Неожиданно, также неожиданно, на проезжую часть может выбежать ребенок. Дети в силу возраста не могут в полной мере отвечать за свои поступки. Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, особенно проезжая мимо образовательных организаций, остановочных павильонов и пешеходных переходов. Снижайте скорость.
11: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
12: Владимирская область, село Чайково. ОКН 13-333-5-0-263.
13: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
14: Широкий ассортимент профессиональной садовой техники «Кайман». В Бигам. Японское качество и высокая производительность техники «Кайман». Мощность, которая вдохновляет. Бигам.
15: Большое кино приезжает в Ивановскую область. 20-й юбилейный фестиваль «Зеркало» ждет зрителей с 26 по 30 июня. Премьеры картин со всего мира. Новое российское кино. Редкие ленты Андрея Тарковского. Выставки, творческие встречи и традиционный концерт в Юрьевце в день открытия. Вход на все события бесплатный. Фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского». Смотрите, слушайте. Вдохновляйтесь! Регистрация на сайте зеркало.space. Категория 18+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе. С вами Иваново FM.

вязки в одной с тобой. Там поймешь, кто такой. Если парень в горах не ах, если сразу раскис,

гони. Вверх таких не берут, иду, про таких не пою. Если он не скулит,

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Бетонстрой. Товарный бетон. Бескобетон. Раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
5: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
6: Каникулы без гаджетов. Детский клуб «Дорсо Kids» – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб «Дорсо Kids» на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
7: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
8: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
9: Телефон 59-29-49.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Окна, мебель, двери. Все, что нужно есть. Приходи в ТМК на Строителей 76.
12: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
13: Любовь и
14: золото на Иваново-ФМ.
15: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
16: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
14: с бриллиантами.
15: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
17: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
18: Только в нашем городе новый магазин «Бананза». Оденься стильно всей семьей, потратив всего 1000 рублей. Для вашего выбора

0: Напротив фонтана «Бонанза». Оденься ярко, трать разумно.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Слушайте Иваново FM.

0: Иванове час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. При ремонте дорог в Ивановской области начали внедрять передовые технологии. Крупная российская компания построила завод под Шуи и производит там современные виды асфальтобетона. Как сообщает правительство, эти стройматериалы позволяют продлить срок службы дорог. Их уже использовали при реконструкции магистралей Иваново-Рожного-Иваново. Инновационное покрытие в этом году также появится на трассах Ростов-Иваново-Нижний Новгород и Кинешма-Юревец-Пучиш-Пурих. Ивановские власти выделили на строительство поликлиники в микрорайоне Авдотино дополнительное финансирование. Сумма субсидий выросла до почти 152 миллионов рублей. Напомним, медучреждение относится к Куваевской больнице. Его начали возводить в рамках нацпроекта 3 года назад, однако в сроки уложиться не получилось. В конце 2025-го региону выделили на достройку из федерального бюджета почти 500 миллионов. Контракт заключен с ивановской компанией, завершить работы должны до конца этого года. Ивановская область ухудшила позиции в общероссийском рейтинге социально-экономического положения. Очередное исследование провели аналитики агентства РИА Новости. Специалисты изучили объем производства товаров и услуг, оборот розничной торговли, смертность трудоспособного населения, уровень безработицы и другие показатели. По итогам прошлого года наш регион опустился на одну строчку вниз и занял 57-е место из 85. У большинства наших соседей ситуация традиционно лучше. Отстает только Костромская область. А в лидерах на протяжении уже многих лет Москва и Санкт-Петербург, а также Татарстан и Подмосковье. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8 920 360 0600. 8 920 360 0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
2: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 73 рубля 79 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 34 копейки.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 20 июня.
1: Год 1881.
2: В Нижнем Новгороде была проведена первая в России линия телефонной связи. Ее длина составляла 1547 метров. Она соединила Георгиевскую пристань реки Волги с квартирами директоров-распорядителей пароходного общества «Дружина». На пристани были установлены 4 аппарата системы «Сименс» и 2 таких же у директоров-распорядителей. В 1885 году в Нижнем Новгороде оборудовали и первую городскую телефонную станцию на 50 номеров. Спустя 10 лет была установлена вторая телефонная станция на 200 абонентов. К началу 20 века емкость городской телефонной сети насчитывала 444 номера. Ручное обслуживание абонентов телефонистками было ликвидировано только в 1929 году. Тогда на ГТС установили 4 коммутатора по 450 номеров каждый и ввели в строй 1800 новых телефонных номеров. В 1935 году вступила в строй новая ЭТС, обеспечивавшая уже 6 тысяч горожан. В начале 1960-х годов начался переход ГТС с 5-значной на 6-значную нумерацию. Затем в эксплуатацию были приняты первые ЭТС декадно-шаговой системы, которые значительно сократили время соединения и улучшили качество связи. Благодаря этому емкость городской сети за 5 лет удвоилась и составила 60,5 тысяч номеров. В 1981-82 годах в городе впервые в СССР были проведены испытания волоконно-оптической линии связи длиной 1895 метров.
1: Год 1945.
2: В Москву из Берлина доставлено Знамя Победы. Впервые идею вознести красный стяг над столицей поверженной Германии высказал Иосиф Сталин 6 ноября 1944 года на торжественном заседании в Москве в канун празднования очередной годовщины Октябрьской революции. Тогда же он принял решение, что при штурме Берлина над зданием германского Рейхстага нужно будет поднять Знамя Победы, которое будет символизировать окончательное крушение нацизма. Вскоре по образцу государственного флага СССР было срочно изготовлено 9 экземпляров Знамени Победы по числу дивизий, штурмовавших Берлин. Флаг номер 5, ставший Знаменем Победы, несла группа из 3 бойцов во главе со старшим сержантом Ивановым. Вечером 30 апреля 1945 года под крышей Рейхстага появился красный флаг, а вслед за этим было поднято еще 2 таких же знамени. На следующий день Знамя Победы перенесли на стеклянный купол здания. Там она находилась до Дня Победы 9 мая 1945 года, после чего хранилась в штабе 150-й дивизии. 20 июня 1945 года Красное Знамя Победы на особом транспортном самолете было доставлено в Москву.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново ФМ.
4: Представьте 4-метровые потолки. Свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: «Мясной гурман».
10: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
11: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
12: 4 и 5. 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций

0: со всей страны. Комфортный палаточный лагерь, бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
1: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
0: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основы управления пропланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня, начало в 11:00. Подробности в ВК «Небо для всех Иваново». 0+.
2: Выгодно?
3: Да.
2: Где?
3: В высшей лиге.
4: Томат сливка 179,90. Шашлык грузинский из свинины 339,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 18 по 24 июня в высшей лиге.
5: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
6: В магазине «Мастак» есть все к сезону. Лопаты, грабли, тележки, культиваторы, мотоблоки, триммеры, газонокосилки, измельчители веток, насосы, шланги и еще много-много всего. Ждем вас в магазине «Мастак», Смирнова 2.
7: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Иванова FM.
1: Любовь и
2: золото на Иванова FM.
3: Всем добрый день. В студии Елена Лебединская. Попробуем дозвониться очередному участнику. Алло, как вас зовут? Готовы прямо сейчас признаться в любви?
4: Здравствуйте, меня зовут Алексей. Хочу признаться в любви своей супруге Анне. Люблю очень сильно, прекрасная, любимая. Зайчка моя.
3: Поздравляю! Вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами, которые мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу ВК Иванова FM, регистрируйтесь по QR-коду и участвуйте в нашем грандиозном розыгрыше призов.
1: Любовь и
2: золото на Иванова FM.
0: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
4: Внимание, внимание. Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Танк» во Владимире ждет вас на тест-драйв. «Танк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премьер». Испытай «Танк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
5: Акция до конца месяца.
6: Имплантация зубов от хороших докторов.
7: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин».
8: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
10: Воздух из Никелова, Владимирская область, село Чирикова. УКН 13-333-500-363.
11: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
12: Любовь и...
13: золото на Иваново FM.
14: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
15: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
13: С бриллиантами.
14: Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
16: Только в нашем городе новый магазин «Бонанза». Оденься стильно всей семьей, потратив всего 1000 рублей. Для вашего выбора

0: напротив фонтана. Бонанза. Оденься ярко, трать разумно.
1: В честь празднования собора святых Ивановской митрополии в Успенском кафедральном соборе города Иваново на улице Смирнова будет открыт доступ к ковчегам с мощами святых Леонтия Михайловского, Симона Юрьевецкого, Макария Унжинского, Владимира Введенского и Алексия Ёлнацкого. Доступ к святыням будет открыт с 7 до 20.00 с 19 по 21 июня.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: А, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: Мясной гурман.
8: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
9: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
10: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
11: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
12: Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-233-00-263.
13: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления пропланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха, 27 июня, начало в 11:00. Подробности в ВК «Небо для всех Иваново». 0+.
14: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
15: Большое кино приезжает в Ивановскую область. 20-й юбилейный фестиваль «Зеркало» ждет зрителей с 26 по 30 июня. Премьеры картин со всего мира. Новое российское кино. Редкие ленты Андрея Тарковского. Выставки, творческие встречи и традиционный концерт в Юрьевце в день открытия. Вход на все события бесплатный. Фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского». Смотрите, слушайте, вдохновляйтесь. Регистрация на сайте зеркало.space. Категория 18+.
16: Не упусти выгоду с ТМК. Только до конца месяца скидка на окна 50%. Успей купить! На улице Строителей, 76.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Спонсор рубрики — компания «ДАЗ Авто» ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. «ДАЗ Авто» поможет всегда. Огромный выбор запчастей для «Ауди», «Шкода», «Фольксваген» и ремонт в одном месте. На Куконковых, 48. «ДАЗ Авто» 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джелан J6 поступил в продажу. Это первая модель новой российской марки. Машину на базе JQ выпускают на заводе в Ленинградской области. J6 – это компактный кроссовер, который составит конкуренцию Havail Jolion и Tenet T4. Он оснащается роботизированной коробкой передач. Привод передний, цена в базе 2 миллиона 300. «Москвич» оснастит кроссовер М70 полным приводом. Сейчас новая версия проходит сертификацию. Напомним, в этом году «Москвич» вывел на рынок две новые модели. Они комфортнее и дороже прежних. Выпущены в сотрудничестве с новым партнером. На первом этапе М70 был доступен только с передним приводом. Скоро появится полный. Перечень автомобилей для такси добавили еще одну модель – G-Tour X70. Уже давно продается в России, но местную сборку на заводе в Калининграде наладили недавно. Машина стоит около 2,5 миллионов рублей и ориентирована на такси классы «Комфорт Плюс». Среди конкурентов этой модели – Tenet T7 и Havail F7. Недавно в России стартовали продажи Mazda CX-50. Кроссоверы возят из Китая. По современным меркам они выглядят устаревшими. Экраны в салоне небольшого размера, набор функций не слишком богатый, нет даже обогрева. Но консервативных автолюбителей порадует аналоговое управление функциями и привычная японская эргономика. Подробнее в тест-драйве Mazda CX-50 на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Шина.
4: Реклама на Иваново FM.
5: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
6: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
7: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
8: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Конковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
9: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
10: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
11: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
12: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
13: Телефон 59-29-49.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
16: Любовь и...
17: золото на Иваново FM.
18: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
19: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
17: с бриллиантами.
18: Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
13: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
16: Только в нашем городе новый магазин «Бананза». Оденься стильно всей семьей, потратив всего 1000 рублей. Для вашего выбора

0: Напротив фонтана. Бонанза. Оденься ярко, трать разумно.
1: Ищите надежный садовый инструмент? Тогда вам к нам. Магазин «Мастак». Широкий ассортимент триммеров, газонокосилок, культиваторов, измельчителей и ручного садового инструмента известных мировых брендов. Качество, надежность, гарантия. Магазин «Мастак». Смирнова 2, Пассаж и в mastak.ru.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманные сценарии жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
8: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
9: Любовь и
10: золото на Иваново FM.
11: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
12: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
10: с бриллиантами.
11: Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
13: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
14: Голос Утрезнедевана, Владимирская область, село Чирикова, ОКН 12-333-00-263.
15: В честь празднования Собора Святых Ивановской Митрополии в Успенском кафедральном соборе города Иваново на улице Смирнова будет открыт доступ к ковчегам с мощами святых Леонтия Михайловского, Симона Юрьевецкого, Макария Унжинского, Владимира Введенского и Алексия Ёлнацкого. Доступ к святыням будет открыт с 7 до 20.00 с 19 по 21 июня.
16: Бегам для вас! Бензиновая газонокосилка «Патриот» с шириной кошения 39 сантиметров в комплекте с травосборником 12 990 рублей. Бегам!
17: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
18: Выгодно?
19: Да!
18: Где?
19: В высшей лиге.
20: Мороженое «Минское» 80 граммов 47,90. Квас «Белиндеевка» 1,5 литра 109,90. Цены в рублях по карте с 15 по 30 июня в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 20 июня.
1: Год 1881.
2: В Нижнем Новгороде была проведена первая в России линия телефонной связи. Ее длина составляла 1547 метров. Она соединила Георгиевскую пристань реки Волги с квартирами директоров-распорядителей пароходного общества «Дружина». На пристани были установлены 4 аппарата системы «Сименс» и 2 таких же у директоров-распорядителей. В 1885 году в Нижнем Новгороде оборудовали и первую городскую телефонную станцию на 50 номеров. Спустя 10 лет была установлена вторая телефонная станция на 200 абонентов. К началу 20 века емкость городской телефонной сети насчитывала 444 номера. Ручное обслуживание абонентов телефонистками было ликвидировано только в 1929 году. Тогда на ГТС установили 4 коммутатора по 450 номеров каждый и ввели в строй 1800 новых телефонных номеров. В 1935 году вступила в строй новая ЭТС, обеспечивавшая уже 6 тысяч горожан. В начале 1960-х годов начался переход ГТС с 5-значной на 6-значную нумерацию. Затем в эксплуатацию были приняты первые ЭТС декадно-шаговой системы, которые значительно сократили время соединения и улучшили качество связи. Благодаря этому емкость городской сети за 5 лет удвоилась и составила 60,5 тысяч номеров. В 1981-82 годах в городе впервые в СССР были проведены испытания волоконно-оптической линии связи длиной 1895 метров.
1: Год 1945.
2: В Москву из Берлина доставлено Знамя Победы. Впервые идею вознести красный стяг над столицей поверженной Германии высказал Иосиф Сталин 6 ноября 1944 года на торжественном заседании в Москве в канун празднования очередной годовщины Октябрьской революции. Тогда же он принял решение, что при штурме Берлина над зданием германского Рейхстага нужно будет поднять Знамя Победы, которое будет символизировать окончательное крушение нацизма. Вскоре по образцу государственного флага СССР было срочно изготовлено 9 экземпляров Знамени Победы по числу дивизий, штурмовавших Берлин. Флаг номер 5, ставший Знаменем Победы, несла группа из 3 бойцов во главе со старшим сержантом Ивановым. Вечером 30 апреля 1945 года под крышей Рейхстага появился красный флаг, а вслед за этим было поднято еще 2 таких же знамени. На следующий день Знамя Победы перенесли на стеклянный купол здания. Там она находилась до Дня Победы 9 мая 1945 года, после чего хранилась в штабе 150-й дивизии. 20 июня 1945 года Красное Знамя Победы на особом транспортном самолете было доставлено в Москву.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново ФМ.
4: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
5: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
6: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
7: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
8: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
9: Каникулы без гаджетов. Детский клуб «Дорсо Kids» – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб «Дорсо Kids» на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
10: Имплантация зубов от хороших докторов.
11: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
12: Пора менять дверь.
13: АвтоМК есть «Трейд-ин». Заберем старую дверь. Счет новой. Только на улице Строителей 76.
14: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
15: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
16: Ваш бизнес требует надежных партнеров? «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
17: Только в нашем городе новый магазин «Бананза». Оденься стильно всей семьей, потратив всего 1000 рублей. Для вашего выбора

0: против фонтана. Бонанза. Оденься ярко, трать разумно.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Слушайте Иваново FM.

0: Иванове 4 часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. При ремонте дорог в Ивановской области начали внедрять передовые технологии. Крупная российская компания построила завод под Шуи и производит там современные виды асфальтобетона. Как сообщает правительство, эти стройматериалы позволяют продлить срок службы дорог. Их уже использовали при реконструкции магистралей Иваново-Рожного-Иваново. Инновационное покрытие в этом году также появится на трассах Ростов-Иваново-Нижний Новгород и Кинешма-Юревец-Пучиш-Пурих. Ивановские власти выделили на строительство поликлиники в микрорайоне Авдотино дополнительное финансирование. Сумма субсидии выросла до почти 152 миллионов рублей. Напомним, медучреждение относится к Куваевской больнице. Его начали возводить в рамках нацпроекта 3 года назад, однако в сроки уложиться не получилось. В конце 2025-го региону выделили на достройку из федерального бюджета почти 500 миллионов. Контракт заключен с ивановской компанией, завершить работы должны до конца этого года. Ивановская область ухудшила позиции в общероссийском рейтинге социально-экономического положения. Очередное исследование провели аналитики агентства РИА Новости. Специалисты изучили объем производства товаров и услуг, оборот розничной торговли, смертность трудоспособного населения, уровень безработицы и другие показатели. По итогам прошлого года наш регион опустился на одну строчку вниз и занял 57 место из 85. У большинства наших соседей ситуация традиционно лучше. Отстает только Костромская область. А в лидерах на протяжении уже многих лет Москва и Санкт-Петербург, а также Татарстан и Подмосковье. О развитии событий в наших следующих выпусках с вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
2: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 73 рубля 79 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 34 копейки.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
2: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
3: ОС Утрезнитивана, Владимирская область, село Чирикова. ОКН 12-235-0-263.
4: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
5: Любовь и золото на Иваново ФМ.
6: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
7: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
6: с бриллиантами. Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501. 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основы управления пропланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс. Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
9: Окна, двери, потолки, Росстрой.
10: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
9: Росстрой.
10: 57-71-17.
11: В магазине «Мастак» есть все к сезону. Лопаты, грабли, тележки, культиваторы, мотоблоки, триммеры, газонокосилки, измельчители веток, насосы, шланги и еще много-много всего. Ждем вас в магазине «Мастак», Смирнова 2.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Иваново FM.
1: Чтоб не было следов, повсюду подмели. Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте, мой финиш, горизонт, лента, край земли. Я должен первым быть на горизонте. Условия пари одобрили не все, и руки разбивали неохотно. Условия таково.

то черный кот, то кто-то в чем-то черном. Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут, догадываюсь, в чем и как меня обманут. Я знаю, где мой бег,

0: Любовь и золото на Иваново ФМ.
1: Всем добрый день. В студии Елена Лебединская. Попробуем дозвониться очередному участнику. Алло, как вас зовут? Готовы прямо сейчас признаться в любви?
2: Здравствуйте, меня зовут Светлана. Хотела бы признаться в любви своему мужу Ивану. Ваня, я тебя безумно люблю. Спасибо, что ты у меня есть. Надеюсь, что дальше у нас будет все хорошо.
1: Поздравляю! Вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами, которые мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу ВК «Иваново ФМ», регистрируйтесь по QR-коду и участвуйте в нашем грандиозном розыгрыше призов.
0: Любовь и
3: золото на «Иваново ФМ». Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.
4: С вами «Иваново ФМ».

0: Спонсор рубрики — компания «ДАЗ Авто» ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. «ДАЗ Авто» поможет всегда. Огромный выбор запчастей для «Ауди», «Шкода», «Фольксваген» и ремонт в одном месте. На Куконковых, 48. «ДАЗ Авто» 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джелан J6 поступил в продажу. Это первая модель новой российской марки. Машину на базе J-Q выпускают на заводе в Ленинградской области. J6 – это компактный кроссовер, который составит конкуренцию Havail Jolion и Tenet T4. Он оснащается роботизированной коробкой передач. Привод передний, цена в базе 2 миллиона 300. «Москвич» оснастит кроссовер М70 полным приводом. Сейчас новая версия проходит сертификацию. Напомним, в этом году «Москвич» вывел на рынок две новые модели. Они комфортнее и дороже прежних, выпущены в сотрудничестве с новым партнером. На первом этапе М70 был доступен только с передним приводом. Скоро появится полный. Перечень автомобилей для такси добавили еще одну модель. G-Tour X70 уже давно продается в России, но местную сборку на заводе в Калининграде наладили недавно. Машина стоит около 2,5 миллионов рублей и ориентирована на такси класса Comfort Plus. Среди конкурентов этой модели – Tenet T7 и Havail F7. Недавно в России стартовали продажи Mazda CX-50. Кроссоверы возят из Китая. По современным меркам они выглядят устаревшими. Экраны в салоне небольшого размера, набор функций не слишком богатый, нет даже обогрева. Но консервативных автолюбителей порадует аналоговое управление функциями и привычная японская эргономика. Подробнее в тест-драйве Mazda CX-50 на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
5: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
6: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
7: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
8: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
9: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
10: Телефон 59-29-49.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Входные двери от 19 тысяч есть в ТМК на Строителей 76.
13: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
14: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компании. Концерт, виктории, сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь, бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru. Тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
10: только в нашем городе новый магазин «Бонанза». Оденься стильно всей семьей, потратив всего 1000 рублей. Для вашего выбора

0: напротив фонтана. Бананза. Оденься ярко, трать разумно.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 67%, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду, температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

прочь от этой жизни, над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
2: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Танк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Танк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Танк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
3: Акция до конца месяца.
4: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: Владимирская область, село Чайково. ОКН 13-233-5-0-263.
6: Неожиданно, также неожиданно, на проезжую часть может выбежать ребенок. Дети в силу возраста не могут в полной мере отвечать за свои поступки. Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, особенно проезжая мимо образовательных организаций, остановочных павильонов и пешеходных переходов. Снижайте скорость.
7: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления пропланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
8: В честь празднования Собора Святых Ивановской Митрополии в Успенском кафедральном соборе города Иваново на улице Смирнова будет открыт доступ к ковчегам с мощами святых Леонтия Михайловского, Симона Юрьевецкого, Макария Унжинского, Владимира Введенского и Алексия Елнацкого. Доступ к святыням будет открыт с 7 до 20:00 с 19 по 21 июня.
9: Выгодно?
10: Да!
9: Где?
10: В высшей лиге.
11: Томат сливка 179,90. Шашлык грузинский из свинины 339,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 18 по 24 июня в высшей лиге.
12: Ищите надежный садовый инструмент? Тогда вам к нам. Магазин «Мастак». Широкий ассортимент триммеров, газонокосилок, культиваторов, измельчителей и ручного садового инструмента известных мировых брендов. Качество, надежность, гарантия. Магазин «Мастак». Смирнова 2, Пассаж и в mastak.ru.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ватой жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
2: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
1: Росстрой.
2: 57-71-17.
3: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
4: Имплантация зубов от хороших докторов.
5: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
7: Любовь и...
8: золото на Иваново-ФМ.
9: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
10: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
8: С бриллиантами.
9: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
11: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
12: Только в нашем городе новый магазин «Бананза». Оденься стильно всей семьей, потратив всего 1000 рублей. Для вашего выбора новый.

0: Напротив фонтана. Бананза. Оденься ярко, трать разумно.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе. С вами Иваново FM.

0: Иванове 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 67%, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду, температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 20 июня.
1: Год 1881.
2: В Нижнем Новгороде была проведена первая в России линия телефонной связи. Ее длина составляла 1547 метров. Она соединила Георгиевскую пристань реки Волги с квартирами директоров-распорядителей пароходного общества «Дружина». На пристани были установлены 4 аппарата системы «Сименс» и 2 таких же у директоров-распорядителей. В 1885 году в Нижнем Новгороде оборудовали и первую городскую телефонную станцию на 50 номеров. Спустя 10 лет была установлена вторая телефонная станция на 200 абонентов. К началу 20 века емкость городской телефонной сети насчитывала 444 номера. Ручное обслуживание абонентов телефонистками было ликвидировано только в 1929 году. Тогда на ГТС установили 4 коммутатора по 450 номеров каждый и ввели в строй 1800 новых телефонных номеров. В 1935 году вступила в строй новая ЭТС, обеспечивавшая уже 6 тысяч горожан. В начале 1960-х годов начался переход ГТС с 5-значной на 6-значную нумерацию. Затем в эксплуатацию были приняты первые ЭТС декадно-шаговой системы, которые значительно сократили время соединения и улучшили качество связи. Благодаря этому емкость городской сети за 5 лет удвоилась и составила 60,5 тысяч номеров. В 1981-82 годах в городе впервые в СССР были проведены испытания волоконно-оптической линии связи длиной 1895 метров.
1: Год 1945.
2: В Москву из Берлина доставлено Знамя Победы. Впервые идею вознести красный стяг над столицей поверженной Германии высказал Иосиф Сталин 6 ноября 1944 года на торжественном заседании в Москве в канун празднования очередной годовщины Октябрьской революции. Тогда же он принял решение, что при штурме Берлина над зданием германского Рейхстага нужно будет поднять Знамя Победы, которое будет символизировать окончательное крушение нацизма. Вскоре по образцу государственного флага СССР было срочно изготовлено 9 экземпляров Знамени Победы по числу дивизий, штурмовавших Берлин. Флаг номер 5, ставший Знаменем Победы, несла группа из 3 бойцов во главе со старшим сержантом Ивановым. Вечером 30 апреля 1945 года под крышей Рейхстага появился красный флаг, а вслед за этим было поднято еще 2 таких же знамени. На следующий день Знамя Победы перенесли на стеклянный купол здания. Там она находилась до Дня Победы 9 мая 1945 года, после чего хранилась в штабе 150-й дивизии. 20 июня 1945 года Красное Знамя Победы на особом транспортном самолете было доставлено в Москву.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново ФМ.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
5: Наркотики стали главной проблемой? Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иванова 28-00-66. 28-00-66.
6: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
7: Большое кино приезжает в Ивановскую область. 20-й юбилейный фестиваль «Зеркало» ждет зрителей с 26 по 30 июня. Премьеры картин со всего мира. Новое российское кино. Редкие ленты Андрея Тарковского. Выставки, творческие встречи и традиционный концерт в Юрьевце в день открытия. Вход на все события бесплатный. Фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского». Смотрите, слушайте, вдохновляйтесь. Регистрация на сайте zerkalo.space. Категория 18+.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное

0: хотели стать немного ближе.
1: Слушайте Иваново FM.
2: А это что?
3: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

0: Реклама на Иваново FM. «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
1: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
2: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
1: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ТМК на Строителей 76.
4: Любовь и...
5: Золото на Иваново-ФМ.
6: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
7: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
5: С бриллиантами.
6: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
8: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
9: Только в нашем городе новый магазин «Бананза». Оденься стильно всей семьей, потратив всего 1000 рублей. Для вашего выбора

0: Напротив фонтана «Бананза». Оденься ярко, трать разумно.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Иваново FM.

0: Иванове 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. При ремонте дорог в Ивановской области начали внедрять передовые технологии. Крупная российская компания построила завод под Шуи и производит там современные виды асфальтобетона. Как сообщает правительство, эти стройматериалы позволяют продлить срок службы дорог. Их уже использовали при реконструкции магистралей Иваново-Рожного-Иваново. Инновационное покрытие в этом году также появится на трассах Ростов-Иваново-Нижний Новгород и Кинешма-Юревец-Пучиш-Пурих. Ивановские власти выделили на строительство поликлиники в микрорайоне Авдотино дополнительное финансирование. Сумма субсидии выросла до почти 152 миллионов рублей. Напомним, медучреждение относится к Куваевской больнице. Его начали возводить в рамках нацпроекта 3 года назад, однако в сроки уложиться не получилось. В конце 2025-го региону выделили на достройку из федерального бюджета почти 500 миллионов. Контракт заключен с ивановской компанией, завершить работы должны до конца этого года. Ивановская область ухудшила позиции в общероссийском рейтинге социально-экономического положения. Очередное исследование провели аналитики агентства РИА Новости. Специалисты изучили объем производства товаров и услуг, оборот розничной торговли, смертность трудоспособного населения, уровень безработицы и другие показатели. По итогам прошлого года наш регион опустился на одну строчку вниз и занял 57 место из 85. У большинства наших соседей ситуация традиционно лучше. Отстает только Костромская область. А в лидерах на протяжении уже многих лет Москва и Санкт-Петербург, а также Татарстан и Подмосковье. О развитии событий в наших следующих выпусках с вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
2: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 73 рубля 79 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 34 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 67%, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду, температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: спонсор рубрики компания DAS Auto ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. DAS Auto поможет всегда. Огромный выбор запчастей для Audi, Skoda, Volkswagen и ремонт в одном месте. На Куконковых 48. DAS Auto 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джелан J6 поступил в продажу. Это первая модель новой российской марки. Машину на базе JQ выпускают на заводе в Ленинградской области. J6 – это компактный кроссовер, который составит конкуренцию Havail Jolion и Tenet T4. Он оснащается роботизированной коробкой передач. Привод передний, цена в базе 2 миллиона 300. «Москвич» оснастит кроссовер М70 полным приводом. Сейчас новая версия проходит сертификацию. Напомним, в этом году «Москвич» вывел на рынок две новые модели. Они комфортнее и дороже прежних, выпущены в сотрудничестве с новым партнером. На первом этапе М70 был доступен только с передним приводом. Скоро появится полный. Перечень автомобилей для такси добавили еще одну модель – G-Tour X70. Уже давно продается в России, но местную сборку на заводе в Калининграде наладили недавно. Машина стоит около 2,5 миллионов рублей и ориентирована на такси класса «Комфорт Плюс». Среди конкурентов этой модели – Tenet T7 и Havail F7. Недавно в России стартовали продажи Mazda CX-50. Кроссоверы возят из Китая. По современным меркам они выглядят устаревшими. Экраны в салоне небольшого размера, набор функций не слишком богатый, нет даже обогрева. Но консервативных автолюбителей порадует аналоговое управление функциями и привычная японская эргономика. Подробнее в тест-драйве Mazda CX-50 на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
5: Нужны окна на века? Беги на Строителей 76 в компанию ТМК.
6: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». События всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций.

0: со всей страны. Комфортный палаточный лагерь, бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
1: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иванова 28-00-66. 28-00-66.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
3: Имплантация зубов от хороших докторов.
4: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Окна, мебель, двери. Все, что нужно, есть. Приходи в ТМК на Строителей 76.
6: Любовь и... золото на Иваново-ФМ.
7: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
8: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
9: С бриллиантами.
7: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
10: Только в нашем городе новый магазин «Бонанза». Оденься стильно всей семьей, потратив всего 1000 рублей. Для вашего выбора

0: против фонтана. Бананза. Оденься ярко, трать разумно.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 67%, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду, температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
5: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
6: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77-13-76. Код города 49-22.
7: Акция до конца месяца.
8: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
9: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления пропланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
10: В магазине «Мастак» есть все к сезону. Лопаты, грабли, тележки, культиваторы, мотоблоки, триммеры, газонокосилки, измельчители веток, насосы, шланги и еще много-много всего. Ждем вас в магазине «Мастак». Смирнова 2.
11: Большое кино приезжает в Ивановскую область. 20-й юбилей. Юбилейный фестиваль «Зеркало» ждет зрителей с 26 по 30 июня. Премьеры картин со всего мира. Новое российское кино. Редкие ленты Андрея Тарковского. Выставки, творческие встречи и традиционный концерт в Юрьевце в день открытия. Вход на все события бесплатный. Фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского». Смотрите, слушайте, вдохновляйтесь. Регистрация на сайте zerkalo.space. Категория 18+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Иваново FM.
1: Из дома ящерицей ползает в костях, и сердце с трезвой головой не на ножах.

с коня. Только не у меня. Не пью воды, чтоб стыли зубы, питьевой.

коня. Только не, только не у меня. Не ноют раны, да и шрамы не болят.

0: Реклама на Иваново FM. Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11. Газпром газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно. Проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
1: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой-робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
2: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
3: Лечь! Чем зубки не робея у Стволыгина Андрея.
2: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Выгодно?
5: Да.
4: Где?
5: В высшей лиге.
6: Мороженое «Минское» 80 граммов, 47,90. Квас «Бериндеевка» 1,5 литра, 109,90. Цены в рублях по карте с 15 по 30 июня в высшей лиге.
5: Любовь и...
7: Золото на Иваново FM.
8: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
9: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
7: С бриллиантами.
8: Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
4: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
5: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: Владимирская область, село Чайково, ОКН 13-333-5-0-263.
7: В Бигам для вас. Инверторный сварочный полуавтомат Эдон 170 ампер 3990 рублей. И бензиновый генератор Эдон мощностью 3 кВт 11 990 рублей. Бигам.
8: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
9: В честь празднования Собора Святых Ивановской Митрополии в Успенском кафедральном соборе города Иваново на улице Смирнова будет открыт доступ к ковчегам с мощами святых Леонтия Михайловского, Симона Юрьевецкого, Макария Унжинского, Владимира Введенского и Алексия Ёлнацкого. Доступ к святыням будет открыт с 7 до 20.00 с 19 по 21 июня.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
3: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс». Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс». Качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
4: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ТМК на «Строителей 76».
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

все послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. С вами Иваново ФМ.

Бегу к тебе навстречу, я бегу к тебе навстречу, я бегу к тебе навстречу, к тебе бегу. Что бы ни случилось, обниму тебя за плечи.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 37-00-374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ».

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ».

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ватой жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.